0: Если вы захотите связаться с нами, пишите нам на наш электронный адрес канал Flamenco Radio @rtva.es.
1: Coplas de Arco, Pedro Peña, con la guitarra de Pedro Bacán.